газа, бас. Йолумуз узун, заманымыз аз. Бастыр газа, бас. Йолумуз узун, заманымыз аз. Бастыр газа, бас.